0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис. Радио

Рыцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули дростаре биствистхо. Радио Дардиманд, дростаре

Кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, пивзе Дардимандули тростаре бистуистхо. Радио Дардиманд, тростаре бисатуис.